Мы ускостицами спецтовим обсуливаем, туда рету пардаба сулобому удалибники, цаур мы усукунгу Иесу Христу